0: Аз тук Вави!
1: Е, фиплана лужа, не, ам лафан рай. Че де работа не лужа, не, ам пиава се, жо отвя лъжа, но мя са тена. Че де мете ам не лужа, не, че ти тъм не жо, жо, пат, ам отет, че не отан, ам ба мете ам не, жан, аса пут, жан, лу, отан, не, жан, тена, ба мете ам не, леве, фиварута, не, аса пут, жан, си на миб. Те отан, не, че мете ам не лужа, не, изи лу. Не, фам, не, ма фаса ламана на зен, дай, а. Е, тук е асана на вънали, тук е лифепира, но мила рана, фали аса, да, тук е метя тофана, че ти ве ми, капара, ве, да, я, но тук е лунтия на мар. Се лузан, там ни е тета на фата, лузан, да, да, не, ти е на куманука. Дизе, да, не, зон фата. Хафа, да, не, пича, рами, шамбура, на, да, да, да, ми, ми, е тук, на, ни, рецима, че реши, но, карами, шамбура, на, на, на, фоганта, на, на, цум, фога, да, не, зон фата, зема, тет, каса, пуцо, мама, ден, декел, цен. Не ва не а се жоа са пуцом фогантан ти го тшели иш.
2: Маум бако са лула иш рай са ин рай чосе. Сади маум бле иш чо сора мараре ва тотан мие на пи митс чо.
3: Ле фью буна, де тут фасон ле фью буна зан ти гаат митс, е? Ва ле проблема ли иш цим фанара ка царам ле вете на фью буна. Мю бко ноц и тавэ зете на марн. Ва де тут фасон зан токун миси, миси фау газа на фона на декели аре. Он фай тако аз зан, ва цима тачу ле вон.
4: Tena mahomby, tena mahomby ary misaotra ny fanjakana aloha nanao an'izay zavatra izay. Fa aminay aloha mety, mety le izy, mety le izy na de hoe miasa tenany ary izay a, dia mety aminay le izy satria tsika aina nge no foateto e.
3: Ny jadiny jerevantsika azy voalohany angamba ahitana azy hoe mifindra amin'iny le lalan'inona ny le aretina. Raha hoe araka ny fandinihako azy zany le aretina mifindra arakaraka le contact. Aman'olona fa tsy de hoena dikan'izany zany raha hoe misy ny fibona dia miena kokoa zany lay contact amin'ilay olona zany hoe tokony misy misy fiatsaikany foana eo amin'ny fifindran'ilay varakaretina zany hoe mahomby misy fahombiazana foana ary na dia hoe tsy dia lavorary loatra ary lay fomba fanaovantsika n'lay fibo io fibohana ataontsika hoe tsy maintsy misy effet positive foana azo avy aminy.
2: Na izy anao notany misy fiatraikany satria na lay fitedavanao ara nge sahirany e sahira leraha amin'ilay fitedavana tsy na de le ny anay zao raha ny tena marina sabotsy zay fa tokony mbaika raha makely nefa n'izao zay de mihidy de le ao anatin'le telo andro nefa le hanina hohanina telo andro ny tena enjana be a satria ianao tsy maintsy mamorona ny tsy misy mihitsiny zay ny olana kely amin'ilay izy
3: ohatrany tsy de hitako tsaka le tena fiatsaikany ianao e satria ohatranay miasa mampiasa mpanjakana zay ka zay fiatsaikany fiatsaikany fanjakana manome volavoana oe fa ho an'ny sasany peut-être mety ohatraohatran'izay
4: aminay miasa tenany zany a tena misy le izy satria zavatra tsenanay zao a sabotsy fa tena hoe tsy miasa le mpiasa zany de mbo mividy zavatra atao aminay de zao ny ofizay zao rahapitso tsy mivarotra de zay kelikely eo zany natao amboamboarina hoe mavita sabotsy lahaty zay hitanay eo zany de zay no amboamboarina nefany a tsena zao hoe raha malala fa revoatsena tsisy mihitsy amin'izao tsisy mihitsy ny tsena hatramiz na mpivarotsana na raha mikolay hoe tsisy le tsena amin'izao satria tsy mandeha le entana tsisy nininina taloha zany hoe mba misy vazaha tonga ohatra zany mba mividividiny entanay fa zao tsisy mihitsy fa de ny eto ihany zany miodikodiny eto
3: raha eo amin'ny fiainana aloha ohatra nay le miasa tena zany de hita be mihitsy le fiatraikany satria le andro tsy asana ny fotoana zany vola aminay zany hoe ny ora esana zany ny vola aminay ka raha misy ny fiobona zany hoe tsy mivoaky ny trano a de dikan'izany zany tsy maintsy misy fiatraikany foana zany amin'ny lafiny indrindra amin'ny lafiny ara ekonomika tena misy fiatraikany be mihitsy fa rehefa zay moa zany no hita fa mahasoa de zay izy zany
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.